Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, воссозданные по архивным материалам. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Передает «Комсомольская правда». Стартовал 7-й всероссийский конкурс «Молодые стратегии России». Цель конкурса – создать условия для участия молодежи в развитии своих регионов и муниципальных образований, а также выявить и поддержать наиболее активные инициативные молодые умы страны. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, колледжей, учащиеся школ, а также молодые ученые и специалисты. В России для супругов, проживающих в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда направил Совет матерей. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 9 июля.
1: Год 1762.
2: В результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим измайловцам присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем, Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила на престол с определенной политической программой. Она была основана, с одной стороны, на идеях просвещения и, с другой, учитывала особенности исторического развития России. Важнейшими принципами ее осуществления были постепенность, последовательность, учет общественных настроений. В первые годы своего царствования молодая императрица осуществила реформу Сената, изъяла церковные земли в пользу государства и таким образом значительно пополнила казну, ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлениям о необходимости унификации управления на всей территории империи, основала ряд новых учебных заведений, в том числе впервые в России учебные заведения для женщин Смольный институт, Екатерининское училище.
1: Год 1791.
2: 9 июля в районе города Мачин на правом берегу Дуная состоялось последнее крупное сражение русско-турецкой войны. В начале кампании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило под Бабадагом 80-тысячное войско с тем, чтобы самим перейти в наступление. Командующий русской армией генерал Николай Васильевич Репнин решил опередить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Совершив 32-верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 9 июля развернулись и начали наступление. Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу. Поражение турецких войск при Мачине ускорило окончание русско-турецкой войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утоснегивана, Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-00-263.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, воссозданные по архивным материалам. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Мест передает «Комсомольская правда». Стартовал 7-й всероссийский конкурс «Молодые стратегии России». Цель конкурса – создать условия для участия молодежи в развитии своих регионов и муниципальных образований, а также выявить и поддержать наиболее активные инициативные молодые умы страны. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, колледжей, учащиеся школ, а также молодые ученые и специалисты. В России для супругов, проживающих в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда направил Совет матерей. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
9: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Заправка салатная Саутшеф 250 миллилитров. 119,90. Мороженое Минское 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

земли. После случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, воссозданные по архивным материалам. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Мест передает «Комсомольская правда». Стартовал 7-й всероссийский конкурс «Молодые стратегии России». Цель конкурса – создать условия для участия молодежи в развитии своих регионов и муниципальных образований, а также выявить и поддержать наиболее активные инициативные молодые умы страны. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, колледжей, учащиеся школ, а также молодые ученые и специалисты. В России для супругов, проживающих в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда направил Совет матерей. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Лето в разгаре. В Бигам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы, диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили» в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версии в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняет повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Havail Pro». Только до 31 июля внедорожники Havail H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Havail H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Havail Pro» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Havail H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
14: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные, назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки — удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-335-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. По словам автоэкспертов, на горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в Автоэкспресс Хавейл Про. Только до 31 июля внедорожники Хавейл H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Хавейл H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгинг» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
10: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. С вами Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На одном из старейших текстильных предприятий Ивановской области воссоздали исторические рисунки на ткани. Выпуск новой серии стал очередным этапом проекта «Ткани со смыслом», направленного на сохранение, воссоздание и актуализацию индустриального и художественного наследия региона и страны. Дизайнерские решения новой коллекции опираются на подлинные текстильные рисунки 1920-30-х годов. В основу легли редкие геометрические орнаменты конструктивизма, воссозданные по архивным материалам. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Мест передает «Комсомольская правда». Стартовал 7-й всероссийский конкурс «Молодые стратегии России». Цель конкурса – создать условия для участия молодежи в развитии своих регионов и муниципальных образований, а также выявить и поддержать наиболее активные инициативные молодые умы страны. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, колледжей, учащиеся школ, а также молодые ученые и специалисты. В России для супругов, проживающих в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда направил Совет матерей. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 9 июля.
1: Год 1762.
2: В результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим измайловцам присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем, Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила на престол с определенной политической программой. Она была основана, с одной стороны, на идеях просвещения и, с другой, учитывала особенности исторического развития России. Важнейшими принципами ее осуществления были постепенность, последовательность, учет общественных настроений. В первые годы своего царствования молодая императрица осуществила реформу Сената, изъяла церковные земли в пользу государства и таким образом значительно пополнила казну, ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлениям о необходимости унификации управления на всей территории империи, основала ряд новых учебных заведений, в том числе впервые в России учебные заведения для женщин, Смольный институт, Екатерининское училище.
1: Год 1791.
2: 9 июля в районе города Мачин на правом берегу Дуная состоялось последнее крупное сражение русско-турецкой войны. В начале кампании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило под Бабадагом 80-тысячное войско с тем, чтобы самим перейти в наступление. Командующий русской армией генерал Николай Васильевич Репнин решил опередить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Совершив 32-верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 9 июля развернулись и начали наступление. Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу. Поражение турецких войск при Мачине ускорило окончание русско-турецкой войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Окна, двери, потолки, расстрой!
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват. С программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы, диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили» в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версии в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняет повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервиса Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-00-263.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу News.ru заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей. По его мнению, отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. По словам автоэкспертов, на горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль пёс.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

Группа Ума Турман возвестила нам о возвращении лета в начале этого часа на Иваново ФМ. Да, друзья, погода на улице вроде как стабилизировалась, вроде как достигла все-таки летней нормы, плюс 20 градусов, тепло, солнечно, вроде как даже без дождя. Но пока сильно загадывать и радоваться не будем, но тем не менее, не отметить этот момент тоже невозможно. Мы начали программу «Привет в обед» как раз-таки ровно в 12.00, сейчас на студии 12.04. Я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в этот будний день. И спешу сообщить, что до 13.00 мы передаем ваши приветы, выполняем музыкальные заявки, делимся вместе с вами хорошим настроением, слушаем хорошую музыку. Ну, разве не замечательно? Пишите нам по номеру 8-920-678-3148, туда, куда вам удобно. Отправляйте приветы, поздравления, если вдруг есть повод. Я знаю, что праздник, если очень постараться, можно найти в любом дне. Оставляйте музыкальные заявки, мы их исполним в ближайшее время, послушаем вместе с вами какую-нибудь вашу любимую песню, которая, может быть, с утра у вас в голове крутится, и вот самое время выпустить ее и в эфир тоже. Сейчас на 106.7 группа «Анимация», а сразу после ваши первые сообщения.

0: Привет в обед.
1: Динамичную вещь от анимации под названием «Трамвай» послушали только что в программе «Привет в обед». Друзья, если понравилась эта песня, но раньше ее не слышали, разбирайте себе в плейлисты. Пришло время первого сообщения, тем более, что оно как раз успело уже нам прилететь. Пишет Мария. Добрый день, Иваново ФМ. Такая сегодня погода замечательная. Вроде как даже поработать хочется. Тем более, что неделя подходит к концу. Всем хорошего настроения. Поставьте Animal Jazz дальше. Мария, абсолютно с вами согласен насчет того, что погода замечательная. Причем вот смотрите, как интересно, да, на контрасте сыгралось. Так бы мы даже не обратили на нее внимания. Ну, плюс 20 и плюс 20. Ну, солнце и солнце. Обычный летний день. А вот когда полнедели шли дожди, сразу как-то становится приятнее замечать вот эти все нюансы. Поработать хочется, и это хорошо. Я желаю вам удачи в ваших трудовых делах. И вам, и всем, кто сейчас настроен на Иваново ФМ. Тем более, что, как вы правильно отметили, неделя-то заканчивается. Надо ее закончить достойно. Группу Animal Jazz мы послушаем уже совсем скоро, поэтому обязательно дождитесь специально для вас. Песню дальше поставлю. Кстати, кажется, давно не слышал ее у нас в программе. Если вы тоже хотите, чтобы вашу музыкальную заявку мы исполнили в ближайшее время, друзья, напишите нам, где вам удобно, по номеру 8-920-678-3148. Ну или если таким образом связываться вам не имеет возможности, отправляйтесь в группу ВКонтакте Иваново ФМ. Там в личные сообщения тоже можно отправлять те же самые приветы, музыкальные заявки и поздравления. Можно еще на эту группу подписаться, чтобы не пропускать всю актуальную информацию, которая происходит у нас в эфире. Ну, в частности, вот, например, информацию о розыгрыше вы узнаете первее всех. Ну и, конечно, если у вас в ближайшее время день рождения, то и вы являетесь подписчиком нашей группы ВКонтакте Иваново ФМ, то вас с этим праздником поздравим не только мы, не только ваши близкие, но еще и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. Он это наловчился делать так, что иногда просто заслушаешься. Поэтому, в общем-то, тоже повод.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
6: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
8: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
9: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
8: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
9: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
8: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
10: Уважаемая Галина Гладышева, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день чистоты и практичности, а значит, ваша жизнь всегда будет аккуратной и уютной. Желаем вам, чтобы все трудности вытирались с легкостью, как крошки бумажной салфеткой, а в доме всегда царил порядок. Пусть ваша удача приходит в гости чаще.
0: С вами Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Чего только не было в песне группы «Сплин», которая называлась «Тебе это снится», которую мы послушали только что. Ну, в общем-то, придраться к тексту просто невозможно, потому что снилось нам действительно, друзья, очень много интересных вещей в течение всей жизни. Я уверен, что эту тему можно обсуждать очень долго. Но мы пока ее отложим и вернемся лучше к вашим сообщениям в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Тем более, что есть уже еще одна музыкальная заявка. Владимир просит поставить песню «Амстердам» группы «Крематорий». И еще вот таким сообщением делится. Большой привет всем, кто с Иваново FM в полдень. Решил вот озадачиться поиском праздников. И если интернет не врет, сегодня день фантазии и юмора. Нам без этих двух вещей в обычной жизни ну просто никуда. Поэтому всех поздравляю. Владимир, спасибо вам большое за то, что вы, во-первых, действительно озадачились этим вопросом, а во-вторых, еще и с нами поделились этой интересной информацией. Я про такой праздник слышу впервые, но теперь, конечно, обязательно возьму его на карандаш, потому что фантазия и юмор — это такие, если не основополагающие, то как минимум очень важные вещи в нашей жизни, без которых нам действительно со многими вещами было бы справляться гораздо труднее. Поэтому я к вашим поздравлениям присоединяюсь и всех тоже призываю этот праздник запомнить и не забывать про него, если можно так выразиться. Послушаем группу «Крематорий», которая, кстати, известна своим чувством юмора, пускай и специфическим. Песню «Амстердам» уже прямо сейчас ставлю ее специально для вас.

Возвращаюсь к микрофону и к вашим сообщениям в программе «Привет, Побед» на Иваново FM. Друзья, далее в наших музыкальных планах ария «Воля и разум» по запросу Евгения. Он пишет: «Добрейшего полудня всем услышавшим. Не знаю почему, но четверг нынче ощущается точь-в-точь как пятница. Наверное, дело в погоде. Кстати, вот, Евгений, вы действительно какую-то интересную вещь заметили или почувствовали? Я тоже сегодня себя на такой мысли поймал, что как будто бы сегодня конец недели, а не предпоследний рабочий день. Главное не запутаться завтра и все-таки выйти на работу в тот срок, в который нужно на нее выйти. Поэтому, друзья, сегодня еще не пятница. Пятница уже очень близко, но она еще не сегодня. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь вот этому непонятно откуда взявшемуся чувству. И все в порядке. Нам еще один день работать. Евгений, спасибо большое, что написали. Послушаем, конечно, арию «Воля и разум» уже вот буквально сейчас. Разве что перед этим я напомню, друзья, что до конца этого часа, то есть до 13:00, вы можете написать нам по номеру 8-920-678-3148 с приветом, с поздравлением, с пожеланием, с музыкальной заявкой или с чем угодно, в общем-то. И мы все это озвучим и песню вашу любимую в эфире поставим. Вместе послушаем.

0: Привет в обед.
1: Два коллектива Этно Project и Casual отметились на Иваново FM только что с песней «Линия прервана». Мы программу «Привет в обед» не прерываем, и я готов озвучить еще одно сообщение, которое вы успели прислать к этой минуте. Пишет Елена: «Добрый день, Иваново FM, поставьте, пожалуйста, «Мельница» далеко для меня и моего любимого мужа Сергея. Шлю ему большой привет». Елена, спасибо, что написали. Вам и вашему дорогому супругу также ответный привет от меня и всей команды Иваново FM. А группа «Мельница» зазвучит для вас уже совсем скоро. Послушаем вместе с вами замечательную песню «Далеко». Кстати, очень романтичную, так что будет в тему к вашему сообщению. Если вы тоже хотите что-нибудь послушать, друзья, телефон для сообщений 8-920-678-3148. Вам в помощь до конца этого часа. Успеем поставить вашу любимую песню в эфире Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров. 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов. 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
14: Уважаемый Ярослав Литвин, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы в вашей жизни не было грязных ситуаций. А все вопросы решались так же легко, как разворачивается новая салфетка. Пусть ваш характер будет твердым, но мягким в общении, а удача всегда была на вашей стороне. Пусть ваш стол ломится от угощений.
0: С вами Иваново FM.

приближается к завершению наш с вами сегодняшний час приветов и музыкальных заявок, друзья. Но от микрофона не отойдут до тех пор, пока не прозвучит финальное сообщение на сегодня от Устима. Он пишет следующее. Привет, команда Иванова ФМ. Как же тяжко работать на жаре, но радует, что сегодня крайний день. И это не ощущение, как у вас. Поставьте, пожалуйста, группу Good Times. Всем хорошего дня. Ах вы, Устим, вот вы нас и подловили. Да, я вас поздравляю. Я не знаю, наверное, вы выходите в отпуск, я могу предположить. Поэтому я вас поздравляю с тем, что сегодня у вас крайний рабочий день. На жаре работать действительно не очень приятно моментами бывает. Но, тем не менее, погода благостная, и радоваться ей, мне кажется, тоже есть много поводов. Послушаем группу Good Times уже вот совсем скоро, в завершении этого часа. Обязательно ее дождитесь. Вам тоже хорошего дня и хорошего отдыха, конечно. Программа «Привет, обед» вернется уже завтра, в финале недели. Друзья, в 12.00 встретимся с вами на 106.7, чтобы снова передавать приветы и слушать любимые песни. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятий АПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. Накануне хозяйства получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Более трети российских выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил чуть более 4 баллов, сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют богатого логического мышления. Вместе с тем, ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. В Иванове прошел флешмоб барабанщиков, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие состоялось в рамках открытого рок-фестиваля «Россия – это мы». По традиции площадкой стал арт-сквер. Перед жителями и гостями города выступили молодежные рок-коллективы, музыкальные группы, сольные исполнители, в репертуаре которых, наряду с авторскими, немало и популярных рок-композиций. Добавим, следующий концерт в рамках рок-фестиваля «Россия – это мы» пройдет 22 августа и будет посвящен Дню флага. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 9 июля.
1: Год 1762.
2: В результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим измайловцам присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем, Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила на престол с определенной политической программой. Она была основана, с одной стороны, на идеях просвещения и, с другой, учитывала особенности исторического развития России. Важнейшими принципами ее осуществления были постепенность, последовательность, учет общественных настроений. В первые годы своего царствования молодая императрица осуществила реформу Сената, изъяла церковные земли в пользу государства и, таким образом, значительно пополнила казну, ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлениям о необходимости унификации управления на всей территории империи, основала ряд новых учебных заведений, в том числе впервые в России учебные заведения для женщин Смольный институт, Екатерининское училище.
1: Год 1791.
2: 9 июля в районе города Мачин на правом берегу Дуная состоялось последнее крупное сражение русско-турецкой войны. В начале кампании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило под Бабадагом 80-тысячное войско с тем, чтобы самим перейти в наступление. Командующий русской армией генерал Николай Васильевич Репнин решил опередить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Совершив 32-верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 9 июля развернулись и начали наступление. Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу. Поражение турецких войск при Мачине ускорило окончание русско-турецкой войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
10: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, Украина, 12-333-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили», в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версии в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняет повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервисы Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров – 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановскую область поступают дополнительные объемы топлива для предприятий АПК. Они предоставляются аграриям непосредственно с нефтеперерабатывающего завода, а также через сельскохозяйственный кооператив доверия, который обеспечивает доставку топлива в сельхозпредприятия, рассказали в региональном правительстве. Так, с начала июля кооператив направил аграриям региона порядка 96 тонн дизельного топлива. Накануне хозяйства получили еще 48 тонн. Далее поставка будет осуществляться в соответствии с поступающими заявками. Более трети российских выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил чуть более 4 баллов, сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют богатого логического мышления. Вместе с тем, ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Текстильное предприятие в Вичуге задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Погасить задолженность перед сотрудниками удалось только после вмешательства прокуратуры. По результатам проведенной надзорным органом проверки, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа, а 190 сотрудников предприятия получили заработанные деньги. В Иванове прошел флешмоб барабанщиков, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие состоялось в рамках открытого рок-фестиваля «Россия – это мы». По традиции площадкой стал арт-сквер. Перед жителями и гостями города выступили молодежные рок-коллективы, музыкальные группы, сольные исполнители, в репертуаре которых, наряду с авторскими, немало и популярных рок-композиций. Добавим, следующий концерт в рамках рок-фестиваля «Россия – это мы» пройдет 22 августа и будет посвящен Дню флага. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Водителей предупредили, что привычка ставить кондиционер на 18 градусов летом может аукнуться здоровью. По словам врачей, резкий перепад температур легко приводит к боли в горле, насморку и общему разбитому состоянию. А грязный кондиционер еще и превращается в рассадник бактерий и плесени. Специалисты советуют охлаждать машину постепенно и не превращать салон в морозильник. Яндекс.Карты и навигатор теперь показывают сигналы светофоров в реальном времени. Такая опция работает на некоторых участках в Москве, Питере и Нижнем Новгороде. Прямо в приложении можно увидеть цвет сигнала и сколько секунд осталось. Это удобно, особенно когда обзор закрывает фура или другие объекты, а также при плохих погодных условиях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд Сдикова, Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 9 июля.
1: Год 1762.
2: В результате дворцового переворота на российский престол зашла Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим измайловцам присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем, Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила

0: на престол с определенной политической программой. Она была основана, с одной стороны, на идеях просвещения и, с другой, учитывала особенности исторического развития России. Важнейшими принципами ее осуществления были постепенность, последовательность, учет общественных настроений. В первые годы своего царствования молодая императрица осуществила реформу Сената, изъяла церковные земли в пользу государства и, таким образом, значительно пополнила казну, ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлению о необходимости унификации управления на всей территории империи. Основала ряд новых учебных заведений, в том числе впервые в России учебные заведения для женщин – Смольный институт, Екатерининское училище.
1: Год 1791.
0: 9 июля в районе города Мачин на правом берегу Дуная состоялось последнее крупное сражение русско-турецкой войны. В начале кампании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило под Бабадагом 80-тысячное войско с тем, чтобы самим перейти в наступление. Командующий русской армией генерал Николай Васильевич Репнин решил опередить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Совершив 32-верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 9 июля развернулись и начали наступление. Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу. Поражение турецких войск при Мачине ускорило окончание русско-турецкой войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройства с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили», в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версии в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняют повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервиса Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
12: Телефон 59-29-49.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль пёс.
15: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф. Высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: все жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нас.
1: В Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты, стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобилей падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируется песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, пишут «Известия». В правительстве Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Владимир Шаповалов. До назначения на эту должность он в статусе первого замглавы города Шуя курировал проекты в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры. Имеет практический опыт реализации проектов по дорожному строительству, организации пассажирских перевозок и реализации региональных программ развития инфраструктуры. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 76 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 45 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Иванова FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыто. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Водителей предупредили, что привычка ставить кондиционер на 18 градусов летом может аукнуться здоровью. По словам врачей, резкий перепад температур легко приводит к боли в горле, насморку и общему разбитому состоянию. А грязный кондиционер еще и превращается в рассадник бактерий и плесени. Специалисты советуют охлаждать машину постепенно и не превращать салон в морозильник. Яндекс.Карты и навигатор теперь показывают сигналы светофоров в реальном времени. Такая опция работает на некоторых участках в Москве, Питере и Нижнем Новгороде. Прямо в приложении можно увидеть цвет сигнала и сколько секунд осталось. Это удобно, особенно когда обзор закрывает фура или другие объекты, а также при плохих погодных условиях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами «Иваново ФМ», первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору на левого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в Автоэкспресс Хавейл Про. Только до 31 июля внедорожники Хавейл H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Хавейл H3. Ждем вас в дилерском центре. В центре Автоэкспресс Хавейл Про по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты, стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобилей падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируется песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, пишут «Известия». Правительство Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Владимир Шаповалов. До назначения на эту должность он в статусе первого замглавы города Шуя курировал проекты в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры. Имеет практический опыт реализации проектов по дорожному строительству, организации пассажирских перевозок и реализации региональных программ развития инфраструктуры. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 9 июля.
1: Год 1762.
2: В результате дворцового переворота на российский престол зашла Екатерина II. В ночь на 9 июля, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим измайловцам присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем, Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила на престол с определенной политической программой. Она была основана, с одной стороны, на идеях просвещения и, с другой, учитывала особенности исторического развития России. Важнейшими принципами ее осуществления были постепенность, последовательность, учет общественных настроений. В первые годы своего царствования молодая императрица осуществила реформу Сената, изъяла церковные земли в пользу государства и таким образом значительно пополнила казну, ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлениям о необходимости унификации управления на всей территории империи, основала ряд новых учебных заведений, в том числе впервые в России учебные заведения для женщин Смольный институт, Екатерининское училище.
1: Год 1791.
2: 9 июля в районе города Мачин на правом берегу Дуная состоялось последнее крупное сражение русско-турецкой войны. В начале кампании 1791 года русским войскам было приказано развернуть боевые действия за Дунаем. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило под Бабадагом 80-тысячное войско с тем, чтобы самим перейти в наступление. Командующий русской армией генерал Николай Васильевич Репнин решил опередить турок и нанести удар по 30-тысячной мачинской группировке. Совершив 32-верстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 9 июля развернулись и начали наступление. Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу. Поражение турецких войск при Мачине ускорило окончание русско-турецкой войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
13: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам!
14: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может...

0: может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд – это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты, стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобилей падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируется песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, пишут «Известия». Правительство Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Владимир Шаповалов. До назначения на эту должность он в статусе первого замглавы города Шуя курировал проекты в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры. Имеет практический опыт реализации проектов по дорожному строительству, организации пассажирских перевозок и реализации региональных программ развития инфраструктуры. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Иностранных производителей обяжут предоставлять техническую документацию по автомобилям, в том числе каталоги запчастей, схемы, алгоритмы, диагностики и обслуживания. Это заметно повысит ремонтопригодность импортных автомобилей, прежде всего китайских. Без принуждения со стороны государства производители такую информацию раскрывают неохотно. АвтоВАЗ начал выпускать Весту с климат-контролем. Скоро машины поступят в продажу. Климат-контроль был у Весты до 2022 года. Но после ухода концерна Рено опция надолго пропала из спецификации. Теперь ее вернули. Внешний блок управления климатом мало отличается от прежнего, но практически вся внутрянка теперь российская. У дилеров нет дефицита кроссоверов BLG X50+. По исследованию портала «Китайские автомобили» в большинстве салонов машины есть в наличии. Точечно может не хватать версий в стартовой комплектации. Срок ожидания до 30 дней. Это объясняет повышенным спросом на них. Не всегда успевают оперативно подвести новые партии. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Салон самого популярного кроссовера последних лет получил косметические, но важные изменения. У мультимедийной системы новая, более понятная операционная система. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, сервиса Яндекса. На блоке физических клавиш появился регулятор громкости. Подробнее о новом Havail Jolion в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
10: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуму внесли законопроект о компенсации утиль сбора на автомобили для многодетных семей, пишут «Известия». Речь идет о семьях, где воспитывают трех и более детей. Возврат сбора предлагают разрешить за машины, которые находятся в личной собственности. При этом правительство сможет отдельно определить, сколько автомобилей попадет под льготу, каким должен быть срок владения и какую часть суммы можно будет вернуть. Авторы инициативы отмечают, что из-за утиль сбора покупка многих машин стала менее доступной. В том числе это касается семейных автомобилей, которые чаще выбирают многодетные родители. Ранее в Госдуме сообщили, что в России также разрабатывают новую программу льготной покупки автомобилей для многодетных семей. В России предлагают отменить штраф для водителей, которые забыли права дома. Речь идет о случаях, когда наличие водительского удостоверения можно быстро проверить по электронным базам. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутаты считают, что если у человека действительно есть право управления, действующая страховка и документы на машину, то наказывать его только за отсутствие бумажного документа не нужно. По мнению авторов идеи, цифровые сервисы уже позволяют инспектору проверить эти данные на месте. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Радио Иваново ФМ. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты, стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобилей падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируется песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, пишут «Известия». В правительстве Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Владимир Шаповалов. До назначения на эту должность он в статусе первого замглавы города Шуя курировал проекты в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры. Имеет практический опыт реализации проектов по дорожному строительству, организации пассажирских перевозок и реализации региональных программ развития инфраструктуры. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные.

0: Сити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-235-0-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот,

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой не пройденный маршрут.

0: и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново ФМ. Первое

0: вами Иваново ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скучает,

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».